Отца нашего Николая, Святого Великий Филопоса, из Отца нашего Иоанна, Святого Константинограда, Златоустера, Преподобного Господа Московского Креста, наших Сергия Никола и Гурина Славовича, и прочих радовичных Златоустер, Жена Мучей Бесопьяна и Мучей Сына Сына, и Блаженного Андрея, Друзья Родилова, и Мир Памяти не совершает, Святых Правильных Бога Отец,

0: Thank you.
1: Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.
2: Благодарю тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меси грешного наобщника и обети святынь твоих, сподобил еси. Благодарю тебя, яко меня недостойного. Очиститесь и почистых твоих и небесных даров, сподобил еси. Но владыка человека любче нас ради умеры же воскресы. И даровал нам страшное сия и жетрящее таинство во благодеяние освящения души телес наших. Дашь быть и сему мне во исцеление души же и тела, подкнание всякого супротивного просвещения очу сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерную, во исполнение премудрости в соблюдение заповедей твоих, приложение божественное твоей благодати и твоего царствия присвоения, да во святыне твоей теме сохраняем твою благодать, поминая всегда, и не к тому себе живу, но тебе, нашему владыце, и благодетелю и так оси Божития, и шета надежде живота вечного, пресносущный достигну покоя, где же празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость встречи твоего лица, доброту неизреченную, ты бы и истинное желание неизреченное веселье любящих тебя, Христе, Боже наш, и тебя, Поэтце, Тварь во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царю веков, Содетелю всех, благодарю тебя всех, я же меси подал благих, и о причащении причистых и животворящих твоих таинств, молю бы тебя, блажи и человека любче, сохрани меня под кровом твоим и все не крылу твои, и дарами чистую совестью даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь от святынь твоих, восставление грехов в жизнь вечную, ты бы и сих хлеб животный, источник святыни, податель благих, и тебе слава славим с Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Дал пищу мне плоть твою волею, окция опаляя недостойная, да не опалишь меня, Содетелю мой, паче же пройди волды моя, во все составу утробу в сердце, попали терния всех моих прегрешений, души очисти, освети помышления, составу утверди с костьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, сегоме пригвозди страху твоему, присно покрый, соблюди жизнь, сохрани меня от всякого дела, и слова души тленного, очисти мою, проси меня, удобри в разуме и просвети меня, покажи мне твое сирение единого духа, и не к тому сирение греха, да яко твоего дому входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенник к тебе приношу все свечи речи на начале же бесплотных, предтечи твоего премудрые апостолы, всем же твою нескверную чистую матерь, их же мольбы благоутробне приими Христе мой, и сыном света соела и твоего служителя, ты бы един и сие освящение наших блажек, душ и светлость, и тебе ли поподобное, ко Богу и Владыце славу всего ссылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в живот вечный, и кровь Твоя честная в оставлении грехов, будешь ими благодарение сие в радость, здравие и веселье, в страшное же и второе пришествие Твое сподобие грешного стати, несу славу Твою я, молитвам чистой Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычица, Богородица, святи помраченная моя души, надежда покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю тебя, как сподобила меня сие недостойного, участника быть и почистого тела, честная кровь Сына Твоего, но родший истинный свет, просвети мои умные очи сердца, я же источник бессмертия родшая, оживотворил меня он членного грехом, я же милостивого Бога, любовь благоутробная мать, и помилуй меня, и дашь мне умерение и сокрушение в сердце моем, и смирение мыслей моих, и воззвание принятия помышлений моих, и сподобь меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистых тайны священия, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во ежепетие и славе дитя, во вся дни живота моего, яко благословенные и препрославленные си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видисто учимое и спасение Твое, еже и сил готов пред лицем всех людей, свет в откровении языков и слава людей Твоих, Израиля. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святый посетитель цели немощи нашей, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш сосущий дашь нам здесь, и остави нам долги наши, яко мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
2: Аминь. уст твоих якоже светлость огня воссиявшая благодать, вселенную просветение сребролюбия мира и сокровищность низка, высоту нам смиренно мудрее показа, но твоими словесы наказуя очи, а не златоустье, моли слово Христа Бога, спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественную благодать, и твоими устами все учишь и поклоняйтесь, в Троице единому Богу, и Ане Златоусе все блажения преподобнее достойно хвалим тебя, и сибо наставник яко божественное являя, и ныне и присны и во веки веков аминь, предстательство христиан непостыдное, а даты святого Царству непреложное, не презри грешных молений гласы, но предваренно благая на помощь нас верно зовущих ти, ускори на молитвы почисленное умоление, предстательствующий присно Богородице, чтущих тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
2: Честнейшую, херувимый, славнейшую, без сравнения, Серафим, без исления Бога слова робшую, сущую Богородицу тебя величая.
1: Слава тебе, Христе Божие, упование наше, слава тебе.
2: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови.
1: Христос, истинный Бог наш, молитвы и чистая своя Матерь, Жива святого Отца нашего Иоанна, архиепископа Константина, Града Златоуста и всех святых, помилуй и спаси нас, всех благо человека любит.
2: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй.

и сокровищ благих жизни подателю, приди и селись в ней чистенной от всяких скверных. И спаси блажа душу наша, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, и мне Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми моление моему, внуши молитву мою, не во сна христивых. От лица Твоего судьба моя, изыдет очи мои, да видит о правоты, искусил изи сердце мое, посетил изи ночью, искусил мне изи, не обретися во мне неправда. Якогда не возноболит уста моя, дел человечества, за совеса у стен Твоих, а сохрани путежествики. Соверши стопы моя, воссизят Твои, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, яко услышал мне, если Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоей, спасай, уповающий на Тебя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока в крови крылу Твоей, покрыши мя. От лица нечестивых и страшных наврази мою душу мою, одержаши, тут все затворишь. Уста и глаголоши гордыню изгоняши меня, ныне обыдоши меня. Очи свои возложишь, уклоните на землю, объяши меня, яко леп готов на лоб, яко скими набитая тайны. Воскресни, Господи, притвори я и запни, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое от враг, руки Твои, Господи, от малых, от земли разделяй в животе. И сокровенных Твоих исполнись, и чрево их насытишься сынов, и оставишь останки младенцам своим. Аз же правду явлюсь лицу Твоему, насыщусь в них, да явитимися славе Твоей. Тебе, Господи, возлюбил душу мою, Боже мой, на Тебя уповал, да не постыжусь вовек. Ниже да посмеют меся врази мои, во все терпящие Тебя не постыдятся. Да постыдятся беззаконующие, волчи пути Твои, Господи, скажи мне, стезян Твой, научи мя. Настави меня на истину Твою, научи мя, яко Ты, если Бог спас мой, Тебе терпеть весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, спасай, уповающие на Тебя. И милости Твоя, яко от века суть грех юности моей, а неведения моего не помяни, по милости Твоей, помяни мя Ты ради благости Твоей, Господи. Благо, прав Господь, Его ради закона положится грешающим на пути, наставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим все пути, Господне, милости истины, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех на много есть, то есть человек, боясь Господа, закона положит ему на пути и Божией из воли. Душа Его во благих водворится, и семья Его наследит землю. Держава Господь, боящимся Его и завет Его явит им. Очи мои, внуку Господу, яко то исторгнет от сети нози мои, призрена мя и помилуй мя, яко единород и нечесть мас. Скорби сердца моего умножившись от нужд моих, изведи мя. Вишь смирение мое и труд мой, остави вся грехи моя. Вишь враги мои, яко умножившись и ненавидением неправедно возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжусь, яко уповах на Тя. Не злобив и правив, прилепляхуся мне, яко потерпев Тебя, Господи, избави, Боже, Израиля от всех скорбей Его. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, знай греху предо мной есть выну. Тебе единого согреших и лукавых пред Тобою сотворих, якода прогрешася во славе всех Твоих, и победишь в них, да, судите Ти. Себо беззаконие зачатое с моего грехе, ради меня, мать моя, себо истину возлюбил и себе известной тайной премудрости Твоя явил миссии, окропишь имя и соком очищися, умышь имя и паче снегу плюся.
Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух, прах обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божия, Боже, спасения моего. Возрадуется язык на правде Твоей. Господи, усни мои отверзыши, уста мои возвестят хвалу Твою. Я плачу, во восхотелось и жертвы дал Богу во все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона и досадиждаться стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды возношения все сожигаемые. Тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И нравом причастника, престолом наместника, апостолом был в деянии, обрел и сего вдохновение, видение Господь Сего ради слова истины исправляя, и веры ради пострадал, и даже до крови священном мученичек и приане, моли Христа Бога спастись и душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, глаз апостола Твоего Павла услышав глаголюч. Мы, уроди Христа, ради рака и Андрея, урод был быть на земле. Тебе ради Христе Божия, тем же ныне память Его почитающе. Тебе молимся, Господи, спаси души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь, Богородица, Ты есть лоза истинная, возрастивши нам пол живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помиловать и души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь, день дней поспешит нам Бог спасение наше. Бог наш, Бог спасатель, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь, Господи. Помилуй, Господи, Отче наш, и же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас.

0: Отрекся ты, отнюдь возненавидел Иси, плотское мудрование, убедил Иси постом и жажды и зноем, и студенью мраза, и дождя, и снега, и ото прочие воздушные тяготы, никогда же уклонився, очистил ты Иси себе, яко злато в горниле, Андрея блаженнее. Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробнее, и же праведны, любя грешным, милуяй. И же вся за выход спасения обещания ради будущих благ, сам Господи, прими и наши все сей молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души нашего святителя соучисти, помышления исправи мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зола, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разуме преступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Бога Словородшую, сущую Богородицу Тебя величаю, именем Господним Святейшей Владыко благослови.
1: Молись на Святейшей Владыке нашего Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Владыка Божий, Отчим Вседержителю Господи Иисусе, Господи Сыне Единородный Иисусе, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе, и Святой Душе, едино Божество, едино Сила, помилуй меня грешного, ими же весь и судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст мою, яко чужды восставши меня и крепцы искаши душу мою, и не предложиши Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати зла и врагов моим истиной Твоей потреби. Волю пожру Тебе и споемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня и сильно враги мои, возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего. Вон мими услыши меня во скорбих печалью моей, и сметовся от гласа вража от служения грешнича. Яко уклониша на меня беззаконие во гневе враждовавами. Сердце мое сметися во мне, боязнь смерти нападе на меня. Страх и трепет прийти на меня, и клопи меня тьма и рех, удаст мне крыли, яко голубини полющу и почию. Все удалихся, бегай, водворихся в пустыне, чаю Бога спасающего меня. И от малодушия, от бури потопи, Господи, раздели языки, яко видя беззаконие, пререкание в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его беззаконие, труд посреди его, и неправда не оскуди от словной горихвой лесть. Яко ащего враг поносимый претерпел бы куба и ащего ненавидимя, на мябеле речи вол укрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой же куб нас. Наслаждался и си со мной брашен дому Божию, ходи по единомышлению. Да придет же смерть меня, и да снидут вас, живи я по лукавству в жилище вы посреди их. Аз к Богу возвах, и Господи, услыша меня. Вечер и за утро и полудни повем и возвещу, услышит глас мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, якобы мной зебяху со мною. Услышит Бог и смирит я сы, прежде век князь, боим изменения, яко не убоявшися Бога. Простри руку свою на воздаяние, оскверниши завет его, разделившись от неба лица его и приближившись сердца их, умяхнувши словеса их, паче или таз от стрелы. Возверзи на Господа печаль твою, кто тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, низведешь ее в студенец исцеления, мужа и кровей, чти не приколови от ней своих, а же, Господи, уповаю на тебя. Живые помощи вышли в крови Бога Небесного во дворицах. Причет Господи, весь заступник мой, сей прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, яко Той избавится от сети ловчества и семитешно, плечма своим осените, под крыле Его надеющийся, оружием обудется истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящей во дни, от вещи во тьме приходящей, от срящей беса полуденного. Падет от страны Твоя тысяча, и тьма одесную Тебе, к Тебе же не приближится. Обаче очима Твоему смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко Ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище Твое. Не приидет Тебе злой рано, не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесит Тебе сохранить тебя во всех путях Твоих. На руках возьмут тебя, да никогда притнешь о камень ногу Твою. На аспиды Василиска наступишь, и поперечь льва и змея. Яко на мя уповаю, избавлю и покрою, и яко познай имя мое. Вас завет ко мне, услыши, Его с ним есть, но в скорби измой его и прославлю его. Долготой дней исполню его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И нравом причастника, престолом наместника, апостолом вы в деянии обрел, и сего вдохновение, видение, восход, сего ради слова истины, исправляя верой, ради пострадал, и даже до крови, священномученичике Приане, моли Христа Бога, спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, глаз апостола Твоего Павла услышал глаголющ, мы, уроди Христа ради, раби Твой, Андрей, урод, высь на земле, Тебе ради, Христе Божий, тем же ныне память Его почитающий, Тебе молимся, Господи, спаси душу нашу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Яко нимо мы дерзновения за премногие грехи наши, Ты и же, от Тебе родшегося, моли Богородица, Дева, много бы может моление матерне, ко благосердие владыки, не презри грешных, мольбы все чистые, яко милости вместе спаси моги, и же и страдать у нас изволивы. Скоро да предварят на щедроты Твои, Господи, яко в нищах он зело. Помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас, очисти грехи наши, имени Твоего ради, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долг.

0: художества возлюблен волшебного, обратився богомудрий к познанию божественному, показался еси миру врач мудрейший, исцеление даруя чествующим тя к Киприане сой и Устиною. С нею же молися человеколюбцу, владыце, спаси души наша. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняем и славим и Христе Боже, много терпеливе, много милостиве, много благоутробнее же праведный, любя и грешный, милуя, и же всязывай ко спасению обещание ради будущих благ. Сам, Господи, прими и наши часы и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим. Душу нашего святителя соучисти, помышления справи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, злой болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигни соединения веры, и в разуме преступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, именем Господним святящим Владыко благослови.
1: Молитва святейшего Владыки нашего Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Боже и Господи, силы сия, твари, содетели, и же за милосердие беспрекладной милости Твоей, я единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, не спаславы на спасение рода нашего, и честным Его Христом рукописания, грех наших растерзавы, и победивы тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека любче, прими нас, грешных, благодарственные, сияй молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех ослабите нас, ищущих видимых и невидимых враг. Пригвози страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, словеса или помышления лукавстве, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающие, еже от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного свет, зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во

сие послание святого апостола Павла чтение. Братья, радуйтесь о Господе, даешьте пописать во мне оба неленостно, вам же твердо, блюдитесь отцов, блюдитесь от злых делателей, блюди

збору помолитися і бия в ночь в молитве Божией. И когда в весь день призвал ученики своя и избрал в них 12, и же апостолы нарече, Симона Его же именовать Петра и Андрея брата Его.

святые дух свой, и страждущий от дух нечистых исцеляхуся. Весь народ искаше, прикасайтесь ему.

нашему, а еже приятие молитвы нас недостойных гробов твоих, сию годину испытание, пришедшую на Русь святую, повышедшего бы душою врази,

воинство и вся защитники Отечества нашего, Йоежу утвердите нас всех в вере и единомыслии, в здравии и силе Духа, рцем си Господи, услыши и милостивно помилуй.

seen you for

0: постыдны, мирны, доброго ответа на страшный судящий Христове просты.
1: Помилуй, Господи!
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу, Богородицу,

Yeah,

самая тебе чистая Эфиопия, тебе самая честная просто. Молюсь, Господь, тебе, помилуй меня, прости меня, решение мое, боя на него, наше слово, наше дело, наше верение, наше верение. Сподобь меня нужденно причастие, и всякое чувство твоих таинств, как он грехов и безвечно. Величие твоя, тайна в ней, Сыне Божий, печать меня примет. Не у врагов тем тайны повек, не равзачу всегда мне принуду, но это разбор не исповедует. А мне его слова царство, да не в суд или в осуждение будет мне причинить святых. Хайтель, Господи, мой сын, встречи тело. Чаш покоя, как и те, кто был накануне на исповедь, и получше, кто не слышал, и никто.

потом мы нападаем.

0: Господи, Господи Боже мой, яко не отрину меся грешного наушниками, быть и святынь Твоей, скуда Боиси. Благодарю Тебя, яко мне недостойно, как причаститесь, причисти Твоих небесных даров, скуда Боиси, но, Владыка, человеку любче. Нас ради умеры живости и сей даровал нам страшный сей животворящий таинство благотеяния, освящение души телес наших. Дашь быть и сима мне во исцеление души же и тела в окна, не всякого сопротивного просвещения очи и сердца моего. Но мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерного исполнения премудрости, соблюдения заповедей Твоих, приглашение божественное Твое, я благодати Твоего царства, присвоение Твоего святыни Твоей теми сохраняю. Твою благодать поминаю всегда, не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю. И так, о сего же сияющая до надежды живота вечного, пресносущий достигну покой, и где же празднующий глаз и пристанный бесконечной слады, зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы есть истинное желание, и неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже, наше Тебя поется Тварь во веки. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех яшами и сихода благих и причащений, причистых животворящих Твоих таинств. Молю, Батя, блажи и человека любче, сохрани меня под кровом Твоим и все не крадут Твои даром и чистую совестью. Даже до последнего моего издыхания достойно причащайтесь и святынь Твоих поставлений грехов и жизнь вечную. Ты бы еси хлеб, животный источник святыни подать, и благих и Тебе славу высылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тело Твое, Святой Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мир, живот вечный, кровь Твоя честная во оставление грехов. Буди же мир благодарение сие в радость, здравие, веселье, страшное же и второе пришествие Твое, сподоби мя грешного стать, одесную славу Твою, молитвами пречистой Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченные мои, а души надежда, покрою прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, Господу, белыми исти, недостойного причастника, быть и причистого тела и честной крови, Сына Твоего, народший, истинный свет, просвети мои умные очи, сердце, я же источник бессмертия родше, животвори мя умершленного грехом, я же милостивого Бога, любовь, благоутробной мать, помилуй мя и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение мыслей моих и воззваний, пленение помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания, неосужденно приймать и причистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, подашь мне слезы покаяния, исповедание во ежепетие и славите тебя, во все дни живота моего, во яко благословенный и препрославленный, и сего веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко види слово Чи мое, спасение Твое. Еже и сего готов пред лицем всех людей, свету откровения, языков и славы людей Твоих, Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам, днеся, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Да будет Твое царство и силы, и слава Отца и Сына, Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просвети несребролюбие мира и сокровища, снизка высоту нам, смиренно мудрее, показано Твоими словеси, наказуя очи Иоанне, златоусти, моли слово Христового, спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял, еси божественные благодати Твоими устами, вся учиша поклоняйтесь в Троице единому Богу. Иоанне, златоусти, все блажения преподобни, достойно хвалим Тебя, еси бо наставник, яко божественное являй, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, предстательство христиан, непостыдное ходатайство к Творцу непреложное, не презри грешных молений глаз, и на предворе, яко благая на помощь нас верно зовущих Ти, ускори на молитву и подчисленного моления предстательствующих присно Богородицы, чтущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: И мудрость Святая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую, херувими, славнейшую, без сравнения, серафим, без осления, Богослово, родшую, сущую, Богородицу Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Святейший Владыко, благослови.

помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас.

Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да

спасяхуся. Аже яко глух не слышах, яко ним не отверды уст своих, и бых яко человек не слыша, и не моего сей своих обличения, яко натяг Господи уповал, ты услыша, Господи Боже мой, яко ревда никогда порадует не сообразимое, никогда подвижайтесь ногам моим на мягкие речи ваша, яко асна рана готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие моя аз возвещу, и попекусь о грехе моей, врази же мои живут, и укрепившись в паче мне, и умножившись ненавидящими без правды, воздающими славу, возблагая благахуме за негоня благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, помни помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, помни помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннего ожидать Тебе душа моя, коль множится и Тебе плоть моя, земли пусть не проходнее и безводнее. Так во святем явихся Тебе, видите силу Твою, славу Твою.

Савруки, Аруши, Частелица, Умбуду, Саша, Возвеселица, Абузи, Похвальница, Вся Клины, Сии, Явка, Заградившись, Уста, Глаголющих, Неправедная, На утренних учах сердца я побылся, помощник мой, И в крови прилу твоя возрадуйся, Пельпи, душа моя, хоть времени же прия десница твоя. Слава Своя Сыну и Святому Духу, ныне присны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего в одни возвал ты в ночи пред Тобою. Да внидет при Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Яко исполнися зол душа моя, живот маду приближися, и мне до снисходящими в руку их, яко человек без помощи, мир твой свобод, яко я к свиней спящего в гробе, их же не помянулись и к тому, и те от руки твоя приновение выше, положишь меня в гробе преисподним темных и синесмертней, на мне утвердись и ярость твоя, вся волна твоя наведайся на мя, Удалились из знаменных моих от меня, положившими мир за себе, предан бы их не скорда. Отче мой, из немогости от нищеты, воззвав к тебе, Господи, весь день. Воздей к тебе руцы мои, и да мир, то не творишь чудеса, или врач воскресят и исповедятся тебе, и да повесть то во гробе милость твою истину твоей погибели. И да, познана будут во тьме чудеса Твоя, правда Твоя, земли забвений. И аз Тебе, Господи, возвал Ты утро молитв мое предваритя. Вскоре, Господи, отрежь душу мою, отращаешь лице Твое от меня. Нищийся все в трудех от юности моей, вознежися, смирись, я не могу. На мне придушь о гневе Твое, устрашение Твое, возмутишь меня. Обы душами, як вода, весь день одержавши меня в купе, удалилась от меня друга и искренних и знаемых моих острастей. Господи Боже, спасение моего во дни возвал ты в ночи пред Тобою, да внидет при Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови души моя, Господи, и вся внутреннее мое имя Святое Его. Благослови души мои, Господи, не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твое, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твоя, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желаниях Твоя обновиться и оборли юность Твоя, творяя милостыню Господь и судьбу всем обидимым, Сказав пути Своя Моисеева, сыновом Израилем, хотение Своя, щедрой милостью Господь, долготерпелив и многомилости, не до конца прогневается, не живе враждует. Не по беззакониям нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес и от земли утвердил есть Господь милость на боящихся Его. Велик отстоят восточ от запад, ударил весь от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сына, ущедрит Господь боящихся Его. Яко Той познал создание наше, помянуй, яко перст есть мы. Человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветит. Яко Дух пройдя в нем и не будет, и не познает ему места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небесе уготов престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие Слово Его. Услышите глас словес Его. Благословите Господа, вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его.

Твоим,

Вавилонских, там и седок, и плакаком, нигда помянуть нам Сиона, на вербе их посреди его обесика морганы наши, яко там и вопросишены пленчи наши, слове всех песни и вечи нас опени. Воспойте нам от песни сионских, как воспоем песнь Господни на земли чуждей. Аче забуду тебе, Иерусалим, и забвенна будет десница моя. Прильпни язык мой гортани моему, аче не помяну тебе, аче не предложу Иерусалима, яко в начале веселья моего. Помяни, Господи, сыны и домские, день Иерусалим глаголюще, истощайтесь.

Яко возвеличилось и над всем имя Твое святое, вончащий день призову Тебя, скоро услышим мя, умножи же мя в души моей силою Твоей, да исповедь Тебе, Господи, все цари земсти, яко услышишь же вся глаголы уст Твоих, и да воспоют пути Господни, как и вели слава Господни, яко высок Господь и смиренные презирает, и высокие издалечие весть. Аще пойду посреди скорби, живи же мя, и на гнев враг моих прострелась, и руку Твою спаси мне, десница Твоя, Господь воздаст за

ополчах убрани, и застришь язык свой, як змин, я даст бедов под уснами их. Сохрани имя, Господи, из руки грешничий, от человек неправедных изми имя. И же помыслишь запяти стопы моя, с крыши гордие сеть мне, и уже припяши сеть ногам моим, при стези соблазна положишь и мире, Господи, Бог мой, си ты, внуши, Господи, глас моления моего, Господи, Господи, сила спасения моего.

постоят. Муж язычен не исправится на земле, мужи неправедное злое уловят в истление. Познак, яко сотворит Господь суд нищим, и вместе Богим обаче праведни исповедься имени Твоему и вселяться праве с лицем Твоим. Слава Отцу!

обители Сергия Преподобного Духовнего Зрачения.

Аминь. Благословен Господь Бог мой, ноча, родцы мои, на ополчение, персты мои, на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой, избавитель мой, защититель мой, ныне глупого. Помяну, люди мои, подмя, Господи, что я человек, как опознался и сиему, или сын человечек, как меняющий его. Человек суете уподобись дни, яко сень приходит, Господи, преклони небеса, снизи, коснися горам и воздымятся. Блесни молнию, разженеши, я опасли стрелы твоя, и сметеши, я опасли руку твою с высоты, изми мя, и избави мя от вод многих из руки сынов чуждих. И же уста глаголаши суетой десницы, и десницы неправды Божией, песнь нового спою тебе, во псалтыре десятиструнным пою тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида, раба своего от меча люда. Избави мя, изми мя из руки сынов чуждих.

прощаясь его всем, о, цик многоплодный, множившийся во исходящих своих

Владица хваления, зижди Иерусалима, Господь Россию, засинья Израилева соберет, исцеляй сокрушенные сердцем и обезуй сокрушение их, и чедай множество звезды всем им имена нарицай. Вели, Господь, наши вели, крепости го разум и гони числа, приемли кроткий Господь, смиряй же грешники до земли. Начните, Господи, вево исповедание, поти Богове нашему гуслев, одевающему небо облаки, уготовляющую землю дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеком, дающему скотом пищу и птенцем врановым, призывающими гони в силе консти и воскочит ниже в лысях мужеских благоволит. Благоволен Господь боящихся Его и уповающих на милость Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

0: бросающего снег свой, яко волнам углу, яко пепел посыпающего, метающего голос свой, яко хлебу противу лицам разуга, кто постоит. После слова свои истает яд вне дух его, и потекут воды, возвещай слово свое, яко оправдание судьбы своей Израилеве. Не сотвори так и всякому языку, и судьбы своей не яви им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Спасибо, ангелам Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Спасибо, милый, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшим, сами себе и

Товарищи блаженные, явисите велоре святителю меры и молитву Господню сотворите, повелев удали болезни твоя. Ныне же преподобнее в лице святых подворивайся вкупе со святителем утали болезни наши душевные, телесные, и Бога милосердного моли, воеже спастися нам. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Все Богоматери, ходатай, теплый Антоний, преподобный, Заград, Сергиев и обитель, народ, и отечество наше, выну пред Тобою предстоит, и Гоже молитвою покрый нас всех, пречистой, чистым Твоим амофором.

Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Господь своим ученикам, там мне предана суть отце мои, и никто же знает сына, токмо отец, не отца кто знает, токмо сын, и мужащий воли сына открытий. Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, я вас упокою вы, возьмите иго мое на себе, и научитесь от меня, как роток есть, и смирен сердце, и обрящите покой душам вашим,

0: содержим напастьми, к Тебе прибегаю, спасение искей, о Мати Слова и Дева, от тяжких и лютых мя спаси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас от безмерных нуждих и скорбей, и от врагов лютых и напасти житейских, избавься, пречистая, крепкую силу Ты воспеваю, величие безмерную Твою милость, и еже ко мне Твое утешение.
0: Преподобнил Отче наш Антоний, моли Бога о нас, под облаком светлым, благодатным, преподобный Антоний, сверши подвиг жития своего, и явися ныне изрядный предстатель, и молитвенник усердный о душах наших, Его же достойно воспетесь подобины, милосердный Господи.
1: Преподобный Отче наш Антоний, моли Бога о нас, Киеве словесы восхвалим Тебя, блаженники, возраст Твой, особричем, Божие, посмотрение Тебе, во вся лето живота Твоего явися, и благодатно нам показася.
0: Священном мученичи Дионисия, моли Бога о нас, Павлом Божественным научен, небесных Дионисия, видцем, небесный таинник Абия, и боговещатель был еси.
1: Священном мученичи Дионисия, моли Бога о нас, и же благодатью Божия озарився, просвети блаженни поющих Тебя души, Твоя разумейте богодухновенное учение Дионисие.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, умом предочищенным и душею небесных, удобрений сияния увидите, сподобился еси, и тех лекостояния Дионисие.
1: И ныне пресно и во веки веку помень, в чертог светоносный паче ума воплощение явилось еси всех садителя, и с тебе во плоть Бога Мати нашу, а

0: Предстать из Твоих покров жизненные, полагаю Тебя, Богородительница Дева, имя кормика пристанище Твоему, благих вино на верных утверждения, единовсепитая.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, молю Деву душевное смущение, печали моя, бурю разорите. Ты во Богоневеса, начальника тишины Христа, родилась единопречистая.
0: Преподобный лучи наш Антоний, моли Бога о нас, делом врачебным, предан бе, преподобнее, аже и недуги телесные врачевать и срать, изрядно, навыкла еси, обаче, призвать о Господь целителем душ человеческих быти, и от яства греховных ты, я добре, врачевать.
1: Преподобнее Отче наш Антоний, моли Бога о нас, достодолжное поклонение мощей святых, угодник Божий, Господу содействующий Ти, во уме Твоем оправдайся и оби ложное человеческое мудрствование, а сем отвергла еси, и Бог воистине вере утвердитя, яко человека любец.
0: Священномученичи Дионисия, моли Бога о нас, небесных кругов, превышеда, очи, примирных чины, и воинства, и светлости, высоковещаньми, словес и всемудрыми учения, всем изъяснил еси.
1: Священномученичи Дионисия, моли Бога о нас, высокого видения насыщся, преподобнее, и мен божественный, божественное разумение богословил. Богословил еси, троичный богослов, быв благодатью богоблажения Дионисие.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, умертвився нынешним желанием, еже к Богу и любомудрию крепко научився, сущим почума животворным дарованием, богоносный орган, Отче был еси.
1: И ныне присно его веки веков, аминь, деянием Дева, вседетельного Духа, дело владычицы всех плодоносила еси, в нем же осудися мира грех и жизнь источися вечную.